0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главные события этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Assalamualaikum жалпы Кыргызстан. Кутман таң, биздин сүйүктүү угармандар. Эсалуу күндөрдөн кийинки иш күндө кайрадан таңкы лайв сиздер менен. Кандай эс алдыңыздар деген суроону узаталчыдар эле.
1: Всем доброе утро на календаре, да, друзьям. Снова понедельник, да, день, который не спрашивает, готовы мы или нет, а просто открывает новую неделю и дает шанс начать ее красиво, друзья. Мне кажется, мы обязаны просто начинать каждую неделю красиво, с шикарной улыбкой и с хорошим настроением.
0: Өзімдай, дүйшөмбү күн, биринчи күн сүйлөсө, биз кыргыздар мун менен да бир сүйлөшө алмакпашбыз керек, э? Ар бир жылдырып, койтурчу эми. Бираздан кийин баштайлычы деген сыяктуу кылчу. Сен айткандай, чындап, иш күн, демек, уйкуң кандуу, кангың жокпу, эс алдыңбы, эс алган жоксуңбу, жумуш деген жумуш, жумуштап болуш керек, э?
1: Эч ким сурабайт. Ушундай. Акыбалың кандай деп да сурап койбойт да эч кимчи.
0: Ушунда.
1: Силерде сурап койчу, акыбалың кандай?
0: Сонун, бардык сонун. Анчамчы уйкуга канбай калган эске албаганда бардыгы сонун. Таңкы лайв достор, алдыда 3 саат сиздер менен сиздин маанайыңызды көтөргөнгө аракет кылалы, сиздин жагдайыңызды сурай элем. Айтор сиз менен бололу, а сиз болсо өз кезегинде ойгонуп туруп биздин катарга кошулганды унутпаңыз.
1: Мы со Скадом очень сильно надеемся, что вы успели отдохнуть, успели выспаться и готовы к такому вот хорошему понедельнику, да, хорошему дню, к заряженной неделе, друзья. Сегодня на улице немного облачно, но дождя не будет, не переживайте. И, в общем, и в целом готовы 3 часа с вами проводить весело, продуктивно и, самое главное, с пользой, друзья. На часах уже 7:07, это утренний лайв. Всем доброе утро.
2: Утренний лайв. Заряжайся и поехали! Утренний лайв на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшина-Ли. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке открыли для проезда пересечение проспекта Алы Токумбаева и улицы Байтик-Баатыра. Как сообщает мэрия, на участке установлены все дорожные знаки. Разметку нанесут при наступлении благоприятных погодных условий. Мэрия столицы призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем. В некоторых районах Бишкека 23 июня не будет воды. По данным мэрии, с 9 утра до 6 вечера отключения ожидаются на улицах Достоевского, Анкара и Ауэзова. Кроме того, воды не будет в жилмассивах Алтын-Ордо, Карачагач и полицейский городок. А меры связаны с проведением ремонтных работ. Бишкекчане могут получить льготные кредиты на чистое отопление. Жителям Бишкека, Ламединского и Сокулукского районов доступны льготные кредиты на экологичное отопление. По данным мэрии столицы, воспользоваться программой смогут также компании-поставщики оборудования. Сумма кредита до 1 миллиона сомов, срок до 60 месяцев, а процентная ставка до 6% годовых. Льготное финансирование можно использовать для приобретения и установки тепловых насосов, систем охлаждения и кондиционирования на базе тепловых насосов, электрических котлов, инфракрасных обогревателей и радиаторов, солнечных тепловых коллекторов для отопления и горячей воды, солнечных панелей и систем накопления энергии, аккумуляторов и других устройств на основе чистой энергии. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызский Драмед сообщает, что сегодня, 22 июня, по республике облачно, в некоторых районах ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях осадки, днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, а в Нарыне сегодня днем потеплеет до 19 градусов. В столице сегодня облачно, температура воздуха днем составит плюс 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Деятельность лицензирована.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-Банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-Банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джелмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
5: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия МБКР номер 014.

0: Поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. В республике 8.06. Если вы только что настроились на нашу волну, то прекрасно, я вас могу поздравить, потому что вы подключились к утреннему лайву, где мы со Скатом в скором времени проведем самые лучшие интересные рубрики и игры.
2: Ола, достар, барыңыздарға салам айтала, жақынырақ келіңіздер. Біздің қатарға радионың чоң ойтауыз. Оқырмандардың арасында кімдер бар екен десең, бұл жақта сен менен да очарашыптыр, менен да очарашыптыр, шығып ешкімнің көңілін қалдырбап тұр да. Құтман таң, доброе утро деп тұр оқырманыңыз.
1: Доброе утро. Доброе утро. Здорово, что вы потихонечку к нам присоединяетесь. Здорово, что у вас становится все больше и больше, друзья. А не зря вам скажу, потому что советую вам всем сохранить наш WhatsApp номер.
2: О, 0709-118-118. Бұл номерлер алдыдағы ойындарды сізге керек болады.
1: Обязательно. Второй час утра – это особенное время, да, можно сказать. В скором времени мы разыграем подарочки от Вифрота. Целых 2 блока вкусного бодрящего напитка, друзья. Помимо этого будут такие интересные рубрики, как автомонитор. Аскат обязательно расскажет про все дорожные события. Будет гороскоп непростой, а любовный. Актуальные новости, прогноз погоды, самые лучшие музыкальные хиты. В общем, в целом все по расписанию.
2: О, бардығы расписание бойынша, бардығы өзінің тәртібімен кетсін, анда дару хиттерден баштай бере тоқшайбыз да.
1: О, башу, баса мен жанағы мен дағы біздің сайтымызды айта кетейін дегенде, береміз екі сайтымыз бар ғой.
2: О, да. Онлайн бізді дүниенің қайсыл жағында болдыңыз, бізбенен шоу қолсаңыз болады.
1: Авторадио KG и Азия FM KG. Добро пожаловать на наш сайт.

0: Верчу-верчу, перевести хочу.
1: Ал эми биз адаттагыдай сиздер үчүн белектерибизди даярдап койдук, оюнубузду даярдап койдук, как вы поняли уже. Игра называется «Кручу-верчу, перевести хочу». Вам необходимо включить все свои переводческие таланты, да?
2: О, бардыгыбыз азыр билбейм, кимдир бирөө чат GPT-нин жардамы менен которушу мүмкүн, кимдир бирөө Google'нун жардамы менен, а кимдир бирөө өзүнүн жанагы акындык өнөрү менен анча-мынча чымыны бар болсо которушу мүмкүн да. Айтор, сиздин которуу кандай болбосун, биз кабыл алганга даярбыз. Эң башкысы кызыктуу болсун, маанилүү болсун. Дагы кандай болуш керек дагы?
1: Түшүнүктүү болсун.
2: Түшүнүктүү болсун. Эң башкысы түшүнүктүү болуш керек.
1: Аска такөөс бирок ойло, түшүнгөндөй бололу.
2: Ооба. А достор, белгилүү орус шаарлардан үзүндү кузабыз. Ошол үзүндүн эле сиз кыргызчалап коюшуңуз керек. WhatsApp номер 0709-118-118. Туура жоопторду жөнөткөнгө даяр туруңуз.
1: А подарки у нас очень даже освежающие, вкусные, да, можно сказать. Подготовили для вас два блока вкусного сока от компании Вифрут. Сок Вифрут от торговой марки «Вкусного», друзьям, разливается непосредственно в локации сбора урожая в окрестности города Хошимин, что делает его качество и вкус неповторимым шедевром и гордостью в индустрии тропического сока Вьетнама, друзья. Сок Вифрут от «Вкусного» предоставлен самыми вкусными, востребованными и продаваемыми видами. Это манго, ананас, апельсин, коктейль из тропических фруктов, мангустин, маракуйя и личи. Можете, попробовав один из вкусов, попасть сразу в Таиланд, да?
2: Ооба. Бардык тропикалык даамдарды сүйгөндөр Кыргызстандын дүкөндөрүнөн сураңыздар, алып ичип чындап даамдап көрүңүздөр. Мен ичкем, мага жаккан.
1: Асхатка жакса эле болду да. Анда сиздерге дагы жагат, урматтуу угармандар. Итак, слушаем отрывок популярной песни на русском языке, да, только сейчас прозвучит, и необходимо будет перевести его на кыргызский язык.
2: Анда тапшырманы угабыз.
3: Пошлю его на небо со звездочкой. Конечно, все хуже может кончиться.
2: Бол.
1: Да, вот и все. Все легко и просто.
2: Ушул нерсени көп учурда айткым келет. Бирок мындай жашоодо жылдыз аралатам дебейсиң да, андан бери жагын эле айтасың да, туурабы? Ырларда сүйүүдө мына ушундай экен, достор. Кыргызча вариантын эгер ушул ыр кыргызчардала турган болсо кандай болмок? Гана узатыңыздар эми.
1: Раньше эту песню пела Лолита. Сейчас перепела Люси Чеботина. Вот, тоже неплохо звучит, как по мне.
2: Эми кезек биздин угармандарда экен даже.
1: Да, теперь вам необходимо перевести на кыргызский язык. Пошли его на небо за звездочкой. Конечно, все хуже может кончиться. Переводим на кыргызский язык. Отправляем свои переводы на номер 0709-118-118. Давай первому, кто даст нам... хотя здесь немножко другие, да, правила? Кто переведет интересно, необычно, тому подарим в соки, да?
2: А когда ли берег косок болот? Беринчи болгон. Брок, беринчи болгон, да, манисы гельбегаса, финал клауз,
1: да?
2: Чемный глава. Кызык ту, мани людям, башта айткандай эле түшүнүктүү котормонун авторуна берели.
1: Да, да, будем ждать, отправляйте свои переводы.
0: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшинали. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке открыли для проезда пересечение проспекта Алы Токумбаева и улицы Байтик-Баатыра. Как сообщает мэрия, на участке установлены все дорожные знаки. Разметку нанесут при наступлении благоприятных погодных условий. Мэрия столицы призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем. В некоторых районах Бишкека 23 июня не будет воды. По данным мэрии, с 9 утра до 6 вечера отключения ожидаются на улицах Достоевского, Анкара и Ауэзова. Кроме того, воды не будет в жилмассивах Алтын-Ордо, Карачагач и полицейский городок. А меры связаны с проведением ремонтных работ. Бишкекчане могут получить льготные кредиты на чистое отопление. Жителям Бишкека, Аламединского и Сокулукского районов доступны льготные кредиты на экологичное отопление. По данным мэрии столицы, воспользоваться программой смогут также компании-поставщики оборудования. Сумма кредита до 1 миллиона сомов, срок до 60 месяцев, а процентная ставка до 6% годовых. Льготное финансирование можно использовать для приобретения и установки тепловых насосов, систем охлаждения и кондиционирования на базе тепловых насосов, электрических котлов, инфракрасных обогревателей и радиаторов, солнечных тепловых коллекторов для отопления и горячей воды, солнечных панелей и систем накопления энергии, аккумуляторов и других устройств на основе чистой энергии. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткенчи.
5: Сметана и зелень божественно!
6: Это пицца!
5: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Дай свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: А отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Жал-жалым деп аталды сонор десте Айбек Бакытбековдун аткаруусунда. А биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгарып, мыкты котормочуларыбызга белегибизди берелдеп атабыз. Бул оюнга жетишпей калгандарды дароо кийинки байгыл оюнга чакыралы деп атабыз. Ушундай сонун сунушубуз бар.
1: Да, все верно. Поступили несколько переводов от вас. Каждым разом мы со скатом все больше и больше удивляемся. Какие же у нас талантливые слушатели, да? И хочется поздравить очередного нашего победителя. Абонентский номер заканчивается на 152. Ты большой молодец. Решили именно тебе вручить подарочки, а точнее два блока вкусного сока от компании «Вифрут». У нас как озин, который можно купить осень был?
0: Жиберем аны асманга жылдызга, албетте бүтөт, баары жакшы болот ко дейт. Аяк жакшы болгон сонунда турабы.
1: Эң туура.
0: Жок, жанагы саптын бардыгын ушу эки сапка бир, мындайча айтканда, бир сүйлөмгө батырып койгон азамат экен.
1: Ну, интура. Баракелде, в скором времени получу сообщение, где и как заберешь свои подарочки, а прямо сейчас вас ждет очередная игра.
2: Нейрофакты.
1: Подготовили для вас обещанные подарочки, а точнее, есть у нас пригласительное на фестиваль Дарифест, друзья. Будет 28 июня на сцене Джаштык-Арены. Дискотека 90-х.
0: О-о-о.
1: Можно попасть в прошлое, можно окунуться в молодость, да, так можно сказать. В этот вечер прозвучат те самые хиты, которые знает, ну, можно сказать, каждый. Алексей Потехин, Алисамон, группа ПМ, Хай-Фай, группа Нана. Живой звук, любимые песни, атмосфера настоящей дискотеки 90-х. Друзья, не пропустите главное музыкальное событие лета. Выбирая VIP-зону, вы выбираете максимальный комфорт и лучшие впечатления от вечера. Для гостей VIP-зоны будут доступны напитки и снеки от партнеров. А также в течение всего мероприятия вас будет обслуживать команда Майрам Групп. Друзья, без депозита, без лишних забот. 28 июня Джаштык-Арена. Количество мест в VIP-зоне ограничено, так что имейте в виду, что нужно уже приобретать билеты. Или же можно поучаствовать в нашей игре. Ну, круче, верче перевести хочу. Ой.
0: Нейрофакты.
1: Нейрофакты, да. Нейрофакты. У меня уже голова запуталась. До этого играли в круче, верче перевести хочу. Сейчас же будем играть с вами в нейрофакты. Отличная возможность попасть на этот фестиваль совершенно бесплатно.
0: Ооба. Эки кишилик чакыруу барабыз. Даяр. Бараткенсиз, кошулуп ырдайткенсиз, билейткенсиз айтор. Жаштык күндөргө бир кайтып барып келеткенсиз да.
1: Все верно, да.
0: Ал үчүн биз айткан эки факттын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин эле белгилеп коюш керек. Баштадыкпы?
1: Да, давай продиктуем, да, наш WhatsApp номер для тех, кто не помнит, может, кто-то не успел сохранить. 0709-118-118. Обязательно сохраняйте. Именно туда вам необходимо будет отправлять свои верные ответы.
2: Факт номер один.
1: Диско-группа Bonnie M была основана в 1990 году.
2: Факт номер два.
1: Группу «Руки вверх» основали в 1993 году два талантливых человека, друзья, которые из вахтов реально существующие. Пишите к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. Ну и какому по счету подарим билет?
0: Бүгүн биринчи күн. Эртеден бери биринчиге бере албай атабыз го. Биринчиге бере берелиби?
1: Эндебесе биринчи туура жооп берген угарманыбызга биз ушул сонун концертке болсо, сонун фестивалга болсо эки чакыруу баракчасын тартуулайбыз.

0: Автомонитор.
1: 8 саат 46 мүнөт. Борборуздун жолдорундагы жагдайга баш багат экенбиз. Дайым эле тыгын жөнүндө айтып, анан бүгүн бир аз өзгөчөлүк киргизели деп, ошол тыгындын азайышына салым кошкон бир жаңылык менен бөлүшөлү. Достор, көптөн күткөн Байтык Баатыр жана Түштүк магистралдын кесилишиндеги жол ачылды ремонт иштеринен кийин. Айдоочуларды, жүргүнчүлөрдү куттуктайлы. Анан кайра эле көнүп калган адат тыгынга башпагабызды турабыз, себеп дегенде таң эрте мунсуз мүмкүн болбой турат. Азыркы учурда Москва көчөсү Калыга Киев бөлүгүнөн баштап, элестетиңиздер, Манас проспектисине чейинки аралыгы тыгын болуп аткан экен. Мына ушул аймактан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 22 июня, по республике облачно, в некоторых районах ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях осадки, днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, а в Нарыне сегодня днем потеплеет до 19 градусов. В столице сегодня облачно, температура воздуха днем составит плюс 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055 049 59 59.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: День с 7 до 10.
1: Утренний лайф на авторадио продолжается. Всем еще раз доброе утро. На третий час начинается у нас. Очень даже насыщенно, очень даже по-бодрому, можно сказать. А все это потому, что мы со Скатом сидим не одни. В гостях у нас Элиза Керимбекова, это руководитель отдела продаж и развития. Сегодня поговорим мы про ипотеку без первоначального взноса от банка Companion, а также про Royal Center Park. Элиза, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как настроение ваше? Как добрались до нас?
2: Отлично, быстро добралась. Погода тоже сегодня радует.
1: Да, это да. Без пробок, да, я надеюсь?
2: Да,
1: ну,
2: да,
1: июнь
2: да,
1: месяц,
2: да.
1: Как-никак.
3: Барды кормандарға салам айтып, біздің қатарға жақынырақ шоғылуын сұныштайлы. Себебі дегенде болып көрбегендей, үй алам дегендер үшін соның сұныштарменен Компаниян банктың өкілі келіп отырады. Қайсыл жақтан үй алса болады, қандай алса болады, айтор. Сізде болушынша үйлі қылғанға 5-6 дағы бір сағат қояр.

0: всей территории, да, это более где-то 50 гектаров земли отдается под озеленение. То есть я не знаю, есть ли в Кыргызстане еще такой проект, но когда я первый раз об этом услышала, меня это очень впечатлило. И даже вот сейчас, на самом деле, действительно, в первую очередь ведутся работы по налаживанию инфраструктуры, то есть там уже посажены саженцы, это вот то, что я сама видела, да, это вот не по презентации, а то, что я сама на самом деле видела, там же готово озеро, да, вот как вы сказали, да, как сказал коллега, там действительно уже работают фонтаны, там уже есть некоторые аллеи, то есть мне кажется, сейчас уже вообще наши граждане, они в первую очередь уже обращают внимание именно на инфраструктуру, то есть, конечно, цена на жилье, квадратные метры, они тоже остаются важными. Но сейчас уже из-за того, что темп жизни ускоряется, само по себе уже уровень жизни, да, немного выходит на другие пределы. Поэтому нашим гражданам уже хочется, чтобы было не только вот квадратные метры, да, просто стены, а так, чтобы люди могли там жить. И вот Royal Central Park, он сейчас вот включает все эти себя требования, примеры вот развитых стран, скажем так, да, потому что там будет все, насколько я знаю, там будут и бизнес-центры, там будут школы, там будут детские сады, там будут торговые центры, там будет парк, и вот все, что нужно, будет там.
1: То есть школы и торговые центры, да, будут внутри, да, этого, да, да, да, да, парка. Интересно.
2: Вот, Диана, у кого-то гучарь ушел, джека.
1: Не, я хочу ингельгенс, бюро галсера
2: покупать. Без гендали бергенцы таулат, а шер, дэнчет. Че, чиндап, кыргызстандықтар дэлі бұл нәрсеге гуы, мойын алшығыз керек, бердағы құрылыш компания, бірінші үй салардан мұрын, бірінші инфраструктура салған деген бол әлік болчу. Ушында, Элизайм, бұл Кыргызстанда бірінші олы ушындай долбор?
0: Да, да, потому что я аналогов таких пока еще не видела. Возможно, сейчас уже рынок меняется у нас, и, возможно, это тоже будет уже новых застройщиков, новых игроков на рынке мотивировать, скажем так, начинать вот именно с инфраструктуры. Поэтому, возможно, он единственный, возможно, я не могу это утверждать, но вот то, что я видела сама своими глазами, это вот пока Royal Central Park. И мне кажется, это тоже очень хорошее такое подспорье для остальных игроков, чтобы они все тоже начинали именно с инфраструктуры.
1: Ну, раз уж много чего туда помещается, раз уж еще и настолько зелено будет, можно, пожалуйста, более подробнее про сантиметры, да, Royal Central Park, а точнее, какая площадь-то?
0: Площади разные, от 30 квадратных метров, насколько я знаю. Есть и маленькие, да, квадратные метры для семей, для, может быть, студентов. Есть такие, также квартиры с большой площадью.
1: А, в общем, вот площадь самого парка. Плюс-минус хотя бы.
0: Самого парка где-то 50 гектаров. Mm-hmm. Больше 50 гектаров – это вот общая площадь. Это вот это ипподром «Акула». Там строится.
1: Ну, здорово, классно.
2: Эми дал ушул мыкты өзгөчө объекттен сиз эч кандай баштапкы төлөмү жок, ипотекага үй ала аласыз. Эми анын шарттары, жолдору тууралуу алдыда Элизайым бизге келген айтып берет.
1: Да, если у вас есть еще дополнительные вопросы, обязательно пишите. Элиза обязательно ответит на все ваши интересующиеся вопросы. Носит 0709 118 118, а мы вернемся буквально через несколько минут.

0: Алатондар жагында бирөөлөр ойноп атат, Алатон бир жагында биз конокторубуз менен маегибизди улантып атабыз.
1: Да, все верно. Хочу напомнить, что сегодня мы поговорим про ипотеку без первоначального взноса от банка Компаньон и то, как можно вот так вот очень даже выгодно приобрести квартиру в Royal Central Park.
0: Элизаим, кананда ипотеканын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берер деп окшойт себеп дегенде, бул жакта Кутмантаң деп учурашкан угарманыбыз бар экен. Мына ушунун бардыгына үй керек да, туурабы?
1: Эң туура. Кутмантаң Элиза деп учурашкандар дагы бар экен.
2: Доброе утро. Хотела бы рассказать про ипотеку, да, нашу. Она была эксклюзивно разработана именно в коллаборации с Royal Central Park. У нас какие условия? Условия, хочу сказать, что они очень комфортные, очень гибкие. Да? Всем хочется купить себе квартиру, иметь собственное жилье. Собственное жилье – это вот не просто про квадратные метры. Да? Собственное жилье – это про безопасность, про стабильность. Про то, что ты знаешь, что где твои дети, где будет твое будущее, да, скажем так, лет через 10. И поэтому, особенно когда вот на рынок заходят такие классные проекты, хочется, чтобы побольше наших клиентов смогли получить жилье, да, в таком классном премиальном жилом комплексе. И поэтому у нас такая специальная программа, где первоначальный взнос 0%. Да, тут есть вот некоторые условия. Если первоначальный взнос от 0 до 19%, то ставка будет 17%. Тогда мы берем дополнительный залог. Мы берем приобретаемую квартиру и дополнительный залог. То есть дополнительный залог, он будет небольшой. То есть это, скажем так, 20% это не так много. То есть мы можем брать и земельные участки, мы можем брать залог где-то в регионах. Это будет не так дорого и не так сложно. Да? И если у вас первоначальный взнос от 20%, то процентная ставка будет 16%. И срок ипотеки у нас тоже на рынке такой самый большой. Это 15 лет, 180 месяцев. И процентные ставки, тоже могу с уверенностью сказать, что они очень даже конкурентоспособные. То есть это такие, на самом деле, льготные условия. Те клиенты, те наши слушатели, которые вот нас сейчас слушают и интересовались ипотекой, они знают, они понимают, что это на самом деле очень классные условия.
1: Те, которые разбираются, да, особенно в этом, наверное.
2: Да.
1: А вот когда вы планируете уже завершить полностью и уже готовы будете сдать ключи?
2: Ключи, вообще Royal Central Park, он оглашает сроки 31 марта 2029 года.
1: Да. То есть до этого времени, пока у вас будет вести строительство, да?
2: Да.
1: А вот когда вы начали уже строительство?
2: Строительство началось, насколько я помню, точно я, наверное, цифра, месяц, дату не назову, но это где-то вот... зимы, возможно, с весны. Вот, ну, там работают три смены. Там работают три смены, и уже за такой вот короткий период там уже много что сделано, именно по инфраструктуре.
1: С каждым годом вот цены на квартиры растут и растут. И хочется уточнить, да, сейчас для нас будет выгоднее приобрести уже у вас квартиру, или можно подождать, и цены никак не поменяются?
2: Нет, цены будут расти. Этот рынок недвижимости, он уже, знаете, он очень активно развивается, тем более у нас в Кыргызстане. И приходят очень такие классные, да, большие проекты, и поэтому цены будут расти. Лучше, конечно, я бы посоветовала взять сейчас, зафиксировать цену, зафиксировать свое жилье. Если вы потом его захотите продать, вы его продадите, вы можете его продать в любом случае. Но цена будет у вас сегодняшняя, да, а продать вы сможете уже по той рыночной актуальной цене, которая будет уже в будущем. Но цены, я думаю, однозначно будут расти.
1: А если через 2 года мы захотим у вас приобрести квартиру с такими же условиями, да, вот банк Компаньон, возможность такая будет, или это такая вот короткая акция?
2: Через 2 года вы можете взять ипотеку по тем условиям, которые будут через 2 года. Вот, точно ли мы сохраним эти условия, какие они будут, ну, это, наверное, никто не сможет гарантировать. Но вот какие условия будут на тот момент, то, конечно, вы сможете приобрести.
0: Жанагы залог боюнча да бир моментти тактап коёлу, Элизаим, сиз айттыңыз, жаңалган батирдин өзүн залог катары алабыз депчи. Демек, бул долбоордогу эле батир залог болуп атабы алуучуларга, же бул даяр үйбү?
2: Жок, бул долбоордогу үй.
0: А демек долбоордогу үйдүн өзүн кайра күрөөгө коюп алса болот экен,
2: да? Да, да, да. Мы берем квартиру, которая у нас на стадии строительства. По договору долевого участия. Но если у вас собственный вклад меньше, чем 20%, тогда мы берем дополнительный залог. Строящемуся залогу плюс мы берем дополнительный залог 20% в размере. Но 20% это будет очень, ну, небольшая сумма. Да? Например, если вы приобретаете квартиру за 10 миллионов, залог у вас будет, ну, 2 миллиона. Но сейчас с нашими ценами за 2 миллиона можно и земельный участок, да, оценить там, или в регионах, где-то на окраине залог оценить. То есть это, вот видите, в любом случае это хорошие условия.
1: А какие документы необходимо предоставить?
2: Документы, паспорт, свидетельство о регистрации брака при наличии, справка о доходах, о бизнесе, да, за последние 3 месяца они должны быть подтверждены. Если вы занимаетесь только агробизнесом, то это должен быть один завершенный агроцикл, то есть вы должны будете подтвердить, что вы получили урожай, да, то есть с весны по осень. И другие необходимые документы по необходимости. И тут еще необходимо отметить, что мы можем взять и денежные переводы, да, подтверждающие о том, что вам кто-то переводит деньги, и другие доходы, которые вы сможете подтвердить.
1: То есть чем больше подобных документов предоставим, тем выше шансы, да?
2: Да, да. Они все должны быть подтверждены, и процедура стандартная, как и во всех банках, как и строго по нормативным регулирующим актам, да, нашу внутреннюю деятельность. Поэтому процедура абсолютно стандартная, но к ипотеке мы тоже относимся очень аккуратно, очень внимательно, поэтому сроки рассмотрения у нас короткие.
0: Мына ушундай мүмкүнчүлүктөр менен пайдаланып, ар бир кыргызстандык үйлүү болсун деп тилек кылалычы. Э, угармандарыбыздан келген суроолор бар экен. Орусча кыргызча которуп окуй беремби же өзүң окуп кое бересиң?
1: Азыр бере берели, убактыбыз барбы?
0: 2 мүнөттүк убактыбыз бар экен.
1: 250 или 500%? Можете уточнить процентную ставку за 15 лет, сколько будет общая процентная ставка?
2: Процентная ставка у нас будет, если у вас собственный вклад 20%, то у вас будет процентная ставка 16%. Если у вас собственный вклад будет от 0 до 19%, да, тогда у вас процентная ставка будет 17%.
1: А вот 250 или 500% это что значит? Или я не понимаю?
2: Не знаю.
0: Орман өзүнүн болжолдуу вариантын жөнөттү окшойт, э? Мынакей, толук расмий жоопту алдыңыз. А биз болсо бир аз убакыттан кийин маегибизди кайрадан улантабыз. Биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке открыли для проезда пересечение проспекта Аллы Тухумбаева и улицы Байтик-Баатыра. Как сообщает мэрия, на участке установлены все дорожные знаки. Разметку нанесут при наступлении благоприятных погодных условий. Мэрия столицы призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем. В некоторых районах Бишкека 23 июня не будет воды. По данным мэрии, с 9 утра до 6 вечера отключения ожидаются на улицах Достоевского, Анкара и Ауэзова. Кроме того, воды не будет в жилмассивах Алтын-Ордо, Карачагач и полицейский городок. А меры связаны с проведением ремонтных работ. Бишкекчане могут получить льготные кредиты на чистое отопление. Жителям Бишкека, Аламединского и Сокулукского районов доступны льготные кредиты на экологичное отопление. По данным мэрии столицы, воспользоваться программой смогут также компании-поставщики оборудования. Сумма кредита до 1 миллиона сомов, срок до 60 месяцев, а процентная ставка до 6% годовых. Льготное финансирование можно использовать для приобретения и установки тепловых насосов, систем охлаждения и кондиционирования на базе тепловых насосов, электрических котлов, инфракрасных обогревателей и радиаторов, солнечных тепловых коллекторов для отопления и горячей воды, солнечных панелей и систем накопления энергии, аккумуляторов и других устройств на основе чистой энергии. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: все о скидках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».

0: А биз алыс эмеспиз, сиздин жаныңыздабыз, болгондо дагы пайдалуу жана мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын тартуулаган сонун ипотекалык сунуш менен коногубуз менен маек уланууда.
1: Да, сегодня в гостях у нас Элиза, представитель банка Компаньон, да. Сегодня говорим про Royal Central Park, и у нас уже есть подготовленные вопросы. Вот скажите, пожалуйста, если у покупателя появится возможность досрочно погасить задолженность, то какие условия будут действовать, ну, вот в этом случае?
2: При досрочном погашении никаких штрафов, никаких штрафных санкций не будет. Вы можете досрочно погасить в любой день, когда у вас будет возможность. Кроме этого, вы можете погашать частично досрочно, да, то есть это тоже снизит нагрузку на выплаты. И, конечно же, если у вас снижается основная сумма, то будет снижаться и процентная ставка. Поэтому в любой день вы можете погашать без каких-либо штрафных санкций.
0: Демек бул 15 жылдык мөөнөт бул баягы стандарттык мөөнөткөндө ага чейин деле эгер мүмкүнчүлүк болсо жаап кое берсе
2: сөзсүз түрдө
0: батир өзүнүн менчигинде кала берет.
2: Сөзсүз түрдө. Дагы абдан жакшы болот.
1: Очень такая, знаете, вот заманчивая возможность, то, что можно без первоначального взноса приобрести квартиру. А вот мне интересно, такая возможность предусмотрена только для тех, кто планирует приобрести квартиру в Royal Central Park, или еще через вот ваш банк можно и в других стройкомпаниях приобрести квартиру?
2: Нет, пока вот этот проект эксклюзивно только с Royal Central Park, поэтому вот эта ипотека, вот это специальные гибкие условия запущены для приобретения квартир именно в Royal Central Park. И вот здесь вот было несколько вопросов, да, хочу вот уточнить по поводу недвижимости. Недвижимость, она может быть оформлена не обязательно на вас, да, например, если вы захотите или я захочу, она может быть оформлена на родственника, на подругу. Главное, чтобы залогодатель был согласен и его супруга, если брак официально зарегистрирован, то чтобы она тоже была или он тоже был согласен. То есть это нет такого требования, что дополнительный залог, он должен быть оформлен только на клиента. Нет, дополнительный залог, он может быть оформлен на любого человека, который сам по своей воле хочет выступить залогодателем. Это может быть родственники, супруга, супруг или подруга. То есть такого определенного требования нет. И процентная ставка у нас 16%, да, для собственного вклада у кого 20%, и до 20% это 17%, вне зависимости от суммы. Ой, вне зависимости от срока. Берете ли вы на 10 лет, берете ли вы на 15 лет. Общая стоимость процентов за весь срок мы сейчас подсчитать можем. Если вы подойдете в Royal Central Park, это будет зависеть от квадратуры, которую вы желаете. Если у вас будет квартира 30 квадратных метров, тогда будет это одна стоимость. Да? Если у вас квартира 70 квадратных метров, это будет уже другая стоимость. Поэтому подсчитать полную стоимость мы сможем вот в офисе. Или вы можете позвонить в наше отделение по номеру 8800 или обратиться вот в наше отделение.
1: А офисы где у вас находятся?
2: Офис у нас находится по всему Кыргызстану. Uh-huh. Они у нас есть. Мы очень региональный банк. Кроме этого, вот именно в Айпери, вот бывшей Айпери, там есть Royal Central Park, и там же есть наш филиал для удобства. Туда тоже можете подойти и в любое наше отделение, и по номеру 8800 также вы можете получить полную консультацию.
1: Ну, здорово. Здесь у нас есть вопросы от слушателей. Необходимо иметь обязательно недвижимое имущество или подойдет и авто?
2: Нет, обязательно должно быть недвижимое имущество. Или это может быть земельный участок, угу, или дом. Это должно быть недвижимое.
1: Ну, зато удобно, что не обязательно, да, чтобы у тебя было недвижимое имущество. Допустим, если я хочу приобрести квартиру, я могу взять имущество недвижимое, ну, попросить у Аската, да, чтобы он как залог мне одолжил.
0: О, мне макул был, мне жуваим макул был, сэлэ болгер, масэлэ течелет, мне был жақтам.
1: Санын.
0: Анан, бізде баяғы адамдардың психологиясы бар, өзі рынокның өзінің үшінде бір ережесі бар ғой, егерде көпчілік алып отқан болса, қой, ел алып отыр, мен де елден қалбай алайын деген бір ішенім болады ғой. Элизайым, бүгінгі күнде мына ушул сіздер сунуштап отқан шарт менен ипотеканы алып отқан, оформление қылып отқандар көп еле?
2: Сунуштар айбай көп бізде. Біздің қардарларыбызға келіп абдан қызығып отырады, себебі бұл жаңы продукт болып есептелінеді. Чындығын айтқанда өте ыңғайлуу, мындай мүмкіншілікті көбейтеді да. Ушу өзүбүзгө батир алып алалы, үй алып алалы деген мүмкүнчүлүктөрдү аябай чоңойтуп атат биздин продукт. Ошондуктан каалоочуларыбыз көп болуп атат.
1: Здорово. Эми урматтуу угармандар, сиздерде дагы суроолоруңуз болсо, сөзсүз түрдө бизге WhatsApp номерибизге жөнөтүңүз. 0709 118 118. Бир нече мүнөттөн кийин биз кайра кайтып келебиз.
3: Утренний лайф на Авторадио. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 22 июня, по республике облачно, в некоторых районах ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях осадки, днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, а в Нарыне сегодня днем потеплеет до 19 градусов. В столице сегодня облачно, температура воздуха днем составит плюс 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
3: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
10: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
11: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines», соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: На часах уже 9:49. Друзья, хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас Элиза Керембекова, руководитель отдела обучения и развития. Сегодня говорим про ипотеку без первоначального взноса от банка Компаньон, а также про удивительный Royal Central Park. И вот мы уже вне эфира еще и обсудили, да, про такое прекрасное место. И хотелось бы спросить, есть ли возможность досрочно снять залог с земельного участка?
1: Да, досрочно снять есть. Например, если, ну, возьмем же тот пример, да, если вы взяли ипотеку на 10 миллионов, сумма в 2 миллиона от основной суммы, именно от основной суммы вы выплатили. Например, у вас, вот как Аскат мы обсуждали, да, Аскат взял, дал вам в залог. В залог его оценил банк в 2 миллиона сомов, и вы выплатили его, например, 2 миллиона через год или, ну, скажем, через 2 года. И через 2 года, если у вас вы погашали без просрочек, у вас хорошая кредитная история, хорошая дисциплина, да, по погашениям, по доходам у вас никаких изменений, никаких рисков нет, то вы можете обратиться с заявлением. Мы можем это заявление рассмотреть и направить в старший кредитный комитет, и можно высвободить ваш залог. То есть такая возможность тоже есть. Вот, когда вот кто-то же опасается, вот, ой, 15 лет или 10 лет, если вы берете ипотеку. Нет, если у вас хорошая дисциплина, хорошая кредитная история, вы хорошо погашаете, то, в принципе, можно вынести это на рассмотрение комитета, и если комитет одобрит, то мы можем высвободить ваш залог.
0: Столько заманчивых предложений.
2: Негизи болот ко жанагы, буга чейин каратизме кирип кеткендер элизе жагандап калды, ошондо уял албай калдык.
1: Ну, кредитная история, она не, как бы не отменяется. Есть, конечно, сейчас изменения, по которым мы тоже будем работать. Мы, все будет в рамках процедуры, все будет в рамках требований Национального банка. Поэтому, да.
0: Ошондо сен каратизме болуп, мага жериңди 1-2 жылга бере албай калдың бе залогко?
2: Табабыз, айласын табабыз. Жок, эгерде кара тизмедеги адам өзү ала албайт, бирок ал залог берүүчү боло берет да, туура.
1: Да, да, ол
2: Аскат может выступать. Мен болбосом милиция бар го.
1: Потому что основным заемщиком будете вы, поэтому да.
0: И напоследок вот от вас, почему нужно выбирать именно Royal Central Park? Вот давайте три самые основные причины.
1: Ну, конечно, наши граждане могут выбирать, ну, любого застройщика, но вот по мне, да, и почему бы я сама его выбрала? Потому что там 70% это будут зеленые насаждения, это будут деревья, это будет воздух, это будет ветер. Во-вторых, потому что все включено там, медицинские учреждения, образовательные учреждения, бизнес-центры, можно будет делать покупки. И в-третьих, наличие парковок, наличие такой современной пожароохранной системы. Вот это три причины, по которым бы я сама выбрала бы Royal Center.
0: А почему вы компанию не добавили? Банк компании, потому что такие условия предоставляет. Это обязательно, да?
1: Это обязательно, потому что сейчас на рынке только банк компаньон представляет Royal Central Park и ипотеку для Royal Central Park. Поэтому банк компаньон идет тут, конечно же, по умолчанию.
0: Обязательно. Спасибо вам большое, что выделили свое драгоценное время, что даете такую возможность для нас, да, что мы можем приобрести с такими прекрасными условиями. И под конец от вас пожелания для наших слушателей.
1: Спасибо вам большое за такой комфортный, классный, легкий эфир информативный. И нашим слушателям, вашим слушателям, что бы я хотела пожелать? Самое главное – это здоровье, самое главное – тишина внутри, да, это спокойствие, гармония, и чтобы у нас был мир во всем мире.
0: И приобретайте побольше квартир, да?
1: Да, в Royal Central Park.
2: Арбир Кыргызстандыкын чындап өз үйү болсун. Анан ошол үйдө жыргап, конап, жакындар менен жашай бериңиз. Авторадио болсо сиздин маанайыңызды ар убакыт көтөргөнгө даяр да. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып барат. Таңкылаевди жыйынтыктайлы деп турабыз анан мына.
0: Вернемся мы уже завтра, друзья, с таким же прекрасным настроем. Также 3 часа вместе проведем с вами незабываемо. Пусть сегодняшний ваш понедельник пройдет продуктивно, максимально легко. И всем отличного дня.
2: Буйрса, жуманы баштап алдык, күндү баштап алдык, эми токтомой жок. Бир гана кадамыбыз алга. Жаныңызда авторадио, биз менен болуңуздар.
0: Күндү ачып калыптыр сыртта.
2: Оо, мына биз күткөндүн бардыгы даяр. Эми иштей берели.
3: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке открыли для проезда пересечение проспекта Алы-Тохумбаева и улицы Байтик-Баатыра. Как сообщает мэрия, на участке установлены все дорожные знаки. Разметку нанесут при наступлении благоприятных погодных условий. Мэрия столицы призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем. В некоторых районах Бишкека 23 июня не будет воды. По данным мэрии, с 9 утра до 6 вечера отключения ожидаются на улицах Достоевского, Анкара и Ауэзова. Кроме того, воды не будет в жилмассивах Алтын-Ордо, Карачагач и полицейский городок. А меры связаны с проведением ремонтных работ. Бишкекчане могут получить льготные кредиты на чистое отопление. Жителям Бишкека, Аламединского и Сокулукского районов доступны льготные кредиты на экологичное отопление. По данным мэрии столицы, воспользоваться программой смогут также компании-поставщики оборудования. Сумма кредита до 1 миллиона сомов, срок до 60 месяцев, а процентная ставка до 6% годовых. Льготное финансирование можно использовать для приобретения и установки тепловых насосов, систем охлаждения и кондиционирования на базе тепловых насосов, электрических котлов, инфракрасных обогревателей и радиаторов, солнечных тепловых коллекторов для отопления и горячей воды, солнечных панелей и систем накопления энергии, аккумуляторов и других устройств на основе чистой энергии. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жоғорқу сапаттынаты олсо, анда ал «Fast Step» табиғи нұқыра болғарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық «Fast Step» бренді түздін-түз фабрикалық бағады. Легендарлы «Fast Step» бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. «Арт Деко» мезгіл сынағынан өткен қоздық. Фасад жасалғасы, қоз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үчін бары бар. Тоғылық молды 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді инстаграмдан Art Deco Бишкек қараңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
4: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгөртүүдө. Фармлит тракторын тартуулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Farmlit – бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
5: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү? Оа. Сулуу? Оа. Бақтылуу? Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 22 июня, по республике облачно, в некоторых районах ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях осадки, днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, а в Нарыне сегодня днем потеплеет до 19 градусов. В столице сегодня облачно, температура воздуха днем составит плюс 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке открыли для проезда пересечение проспекта Алы-Тохумбаева и улицы Байтик-Баатыра. Как сообщает мэрия, на участке установлены все дорожные знаки. Разметку нанесут при наступлении благоприятных погодных условий. Мэрия столицы призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем. В некоторых районах Бишкека 23 июня не будет воды. По данным мэрии, с 9 утра до 6 вечера отключения ожидаются на улицах Достоевского, Анкара и Ауэзова. Кроме того, воды не будет в жилмассивах Алтын-Ордо, Карачагач и полицейский городок. А меры связаны с проведением ремонтных работ. Бишкекчане могут получить льготные кредиты на чистое отопление. Жителям Бишкека, Аламединского и Сокулукского районов доступны льготные кредиты на экологичное отопление. По данным мэрии столицы, воспользоваться программой смогут также компании-поставщики оборудования. Сумма кредита до 1 миллиона сомов, срок до 60 месяцев, а процентная ставка до 6% годовых. Льготное финансирование можно использовать для приобретения и установки тепловых насосов, систем охлаждения и кондиционирования на базе тепловых насосов, электрических котлов, инфракрасных обогревателей и радиаторов, солнечных тепловых коллекторов для отопления и горячей воды, солнечных панелей и систем накопления энергии, аккумуляторов и других устройств на основе чистой энергии. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашоондон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоо кочол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм-Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм-Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 22 июня, по республике облачно, в некоторых районах ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях осадки, днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, а в Нарыне сегодня днем потеплеет до 19 градусов. В столице сегодня облачно, температура воздуха днем составит плюс 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить – с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке открыли для проезда пересечение проспекта Алы-Тухумбаева и улицы Байтик-Батыра. Как сообщает мэрия, на участке установлены все дорожные знаки. Разметку нанесут при наступлении благоприятных погодных условий. Мэрия столицы призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем. В некоторых районах Бишкека 23 июня не будет воды. По данным мэрии, с 9 утра до 6 вечера отключения ожидаются на улицах Достоевского, Анкара и Ауэзова. Кроме того, воды не будет в жилмассивах Алды-Нордо, Карачгач и полицейский городок. А меры связаны с проведением ремонтных работ. Бишкекчане могут получить льготные кредиты на чистое отопление. Жителям Бишкека, Ламединского и Сокулукского районов доступны льготные кредиты на экологичное отопление. По данным мэрии столицы, воспользоваться программой смогут также компании-поставщики оборудования. Сумма кредита до 1 миллиона сомов, срок до 60 месяцев, а процентная ставка до 6% годовых. Льготное финансирование можно использовать для приобретения и установки тепловых насосов, систем охлаждения и кондиционирования на базе тепловых насосов, электрических котлов, инфракрасных обогревателей и радиаторов, солнечных тепловых коллекторов для отопления и горячей воды, солнечных панелей и систем накопления энергии, аккумуляторов и других устройств на основе чистой энергии. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
2: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
3: Групп». Реклама.
4: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
6: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzwan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Сметана и зелень – божественно!
9: Это пир!
8: О, грибы в сливочном соусе – нежно!

0: свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызский Драмед сообщает, что сегодня, 22 июня, по республике облачно, в некоторых районах ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях осадки, днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, а в Нарыне сегодня днем потеплеет до 19 градусов. В столице сегодня облачно, температура воздуха днем составит плюс 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, «Джалмаян». Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. «Джалмаян» – помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет.
12: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке открыли для проезда пересечение проспекта Алы Тухумбаева и улицы Байтик-Баатыра. Как сообщает мэрия, на участке установлены все дорожные знаки. Разметку нанесут при наступлении благоприятных погодных условий. Мэрия столицы призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем. В некоторых районах Бишкека 23 июня не будет воды. По данным мэрии, с 9 утра до 6 вечера отключения ожидаются на улицах Достоевского, Анкара и Ауэзова. Кроме того, воды не будет в жилмассивах Алтын-Ордо, Карачгач и полицейский городок. А меры связаны с проведением ремонтных работ. Бишкекчане могут получить льготные кредиты на чистое отопление. Жителям Бишкека, Ламединского и Сокулукского районов доступны льготные кредиты на экологичное отопление. По данным мэрии столицы, воспользоваться программой смогут также компании-поставщики оборудования. Сумма кредита до 1 миллиона сомов, срок до 60 месяцев, а процентная ставка до 6% годовых. Льготное финансирование можно использовать для приобретения и установки тепловых насосов, систем охлаждения и кондиционирования на базе тепловых насосов, электрических котлов, инфракрасных обогревателей и радиаторов, солнечных тепловых коллекторов для отопления и горячей воды, солнечных панелей и систем накопления энергии, аккумуляторов и других устройств на основе чистой энергии. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлымат автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасыз ба?
5: Токтой туруңыз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Я это Манай Мазде, Пир Кранч Менеджератемес.
1: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.Гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
5: Яко, да. Стильная, да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызский Драмед сообщает, что сегодня, 22 июня, по республике облачно, в некоторых районах ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях осадки, днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, а в Нарыне сегодня днем потеплеет до 19 градусов. В столице сегодня облачно, температура воздуха днем составит плюс 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
8: Так, а где же я всех рассажу?
9: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
8: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
10: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
13: Деятельность лицензирована.
14: Только

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Завтра в Бишкеке на ремонт закроют участок дороги от улицы Фучика до аэропорта Манас. Работы будут идти по частям. Одну сторону перекроют, а по вторую пустят движение в обе стороны. Полностью трассу закрывать не планируют. В мэрии обещают, что такой подход сохранит проезд и сведет неудобства к минимуму. Ограничения будут действовать до конца ремонта. Цель работы – обновить дорожное покрытие, повысить безопасность и развить дорожную сеть города. В Кыргызстане изменили правила получения гражданства. Президент Сапарбаев подписал указ, согласно которому иностранцы, получившие кыргызский паспорт, обязаны в течение года официально отказаться от прежнего гражданства. Для этого необходимо предоставить документ от компетентных органов своей страны, подтверждающий выход из гражданства. С 1 июля 2026 года онлайн-сервисы такси в Кыргызстане будут обязаны блокировать водителей, у которых нет лицензии. Без нее они не смогут получать заказы. Как сообщили в ГУБДД, по закону, который уже действует с августа прошлого года, работать таксистом можно только при наличии разрешения. Если сервисы проигнорируют это правило, их накажут. За работу без лицензии грозят штрафы 7500 сомов для физлиц и 23 тысячи сомов для компаний. А продлевать срок оформления документов больше не будут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Дернома.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
0: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30 0500 02 70 30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова, 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 19. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 3. В Нарыне днем плюс 23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса, ночь составит плюс 19 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg.
5: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Завтра в Бишкеке на ремонт закроют участок дороги от улицы Фучика до аэропорта Манас. Работы будут идти по частям. Одну сторону перекроют, а по второй пустят движение в обе стороны. Полностью трассу закрывать не планируют. В мэрии обещают, что такой подход сохранит проезд и сведет неудобства к минимуму. Ограничения будут действовать до конца ремонта. Цель работы — обновить дорожное покрытие, повысить безопасность и развить дорожную сеть города. В Кыргызстане изменили правила получения гражданства. Президент Сапарбаев подписал указ, согласно которому иностранцы, получившие кыргызский паспорт, обязаны в течение года официально отказаться от прежнего гражданства. Для этого необходимо предоставить документ от компетентных органов своей страны, подтверждающий выход из гражданства. С 1 июля 2026 года онлайн-сервисы такси в Кыргызстане будут обязаны блокировать водителей, у которых нет лицензии. Без нее они не смогут получать заказы. Как сообщили в ГУБДД, по закону, который уже действует с августа прошлого года, работать таксистом можно только при наличии разрешения. Если сервисы проигнорируют это правило, их накажут. За работу без лицензии грозят штрафы 7500 сомов для физлиц и 23 тысячи сомов для компаний. А продлевать срок оформления документов больше не будут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашоондон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
9: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
10: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 19. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 3. В Нарыне днем плюс 23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса, а ночь составит плюс 19 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
2: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
3: Деятельность лицензирована.
4: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачиваете ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
6: Деятельность лицензирована.
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Завтра в Бишкеке на ремонт закроют участок дороги от улицы Фучика до аэропорта Манас. Работы будут идти по частям. Одну сторону перекроют, а по второй пустят движение в обе стороны. Полностью трассу закрывать не планируют. В мэрии обещают, что такой подход сохранит проезд и сведет неудобства к минимуму. Ограничения будут действовать до конца ремонта. Цель работы – обновить дорожное покрытие, повысить безопасность и развить дорожную сеть города. В Кыргызстане изменили правила получения гражданства. Президент Сапарбаев подписал указ, согласно которому иностранцы, получившие кыргызский паспорт, обязаны в течение года официально отказаться от прежнего гражданства. Для этого необходимо предоставить документ от компетентных органов своей страны, подтверждающий выход из гражданства. С 1 июля 2026 года онлайн-сервисы такси в Кыргызстане будут обязаны блокировать водителей, у которых нет лицензии. Без нее они не смогут получать заказы. Как сообщили в ГУБДД, по закону, который уже действует с августа прошлого года, работать таксистом можно только при наличии разрешения. Если сервисы проигнорируют это правило, их накажут. За работу без лицензии грозят штрафы 7500 сомов для физлиц и 23 тысячи сомов для компаний. А продлевать срок оформления документов больше не будут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыкты.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 19. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 3. В Нарыне днем плюс 23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса, а ночь составит плюс 19 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: подарках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
6: Так, а где же я всех рассажу?
7: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
6: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
8: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Завтра в Бишкеке на ремонт закроют участок дороги от улицы Фучика до аэропорта Манас. Работы будут идти по частям. Одну сторону перекроют, а по второй пустят движение в обе стороны. Полностью трассу закрывать не планируют. В мэрии обещают, что такой подход сохранит проезд и сведет неудобства к минимуму. Ограничения будут действовать до конца ремонта. Цель работы – обновить дорожное покрытие, повысить безопасность и развить дорожную сеть города. В Кыргызстане изменили правила получения гражданства. Президент Сапарбаев подписал указ, согласно которому иностранцы, получившие кыргызский паспорт, обязаны в течение года официально отказаться от прежнего гражданства. Для этого необходимо предоставить документ от компетентных органов своей страны, подтверждающий выход из гражданства. С 1 июля 2026 года онлайн-сервисы такси в Кыргызстане будут обязаны блокировать водителей, у которых нет лицензии. Без нее они не смогут получать заказы. Как сообщили в ГУБДД, по закону, который уже действует с августа прошлого года, работать таксистом можно только при наличии разрешения. Если сервисы проигнорируют это правило, их накажут. За работу без лицензии грозят штрафы 7500 сомов для физлиц и 23 тысячи сомов для компаний. А продлевать срок оформления документов больше не будут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында жетиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 19. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 3. В Нарыне днем плюс 23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса, ночь составит плюс 19 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Завтра в Бишкеке на ремонт закроют участок дороги от улицы Фучика до аэропорта Манас. Работы будут идти по частям. Одну сторону перекроют, а по второй пустят движение в обе стороны. Полностью трассу закрывать не планируют. В мэрии обещают, что такой подход сохранит проезд и сведет неудобства к минимуму. Ограничения будут действовать до конца ремонта. Цель работы — обновить дорожное покрытие, повысить безопасность и развить дорожную сеть города. В Кыргызстане изменили правила получения гражданства. Президент Сапарбаев подписал указ, согласно которому иностранцы, получившие кыргызский паспорт, обязаны в течение года официально отказаться от прежнего гражданства. Для этого необходимо предоставить документ от компетентных органов своей страны, подтверждающий выход из гражданства. С 1 июля 2026 года онлайн-сервисы такси в Кыргызстане будут обязаны блокировать водителей, у которых нет лицензии. Без нее они не смогут получать заказы. Как сообщили в ГУБДД, по закону, который уже действует с августа прошлого года, работать таксистом можно только при наличии разрешения. Если сервисы проигнорируют это правило, их накажут. За работу без лицензии грозят штрафы 7500 сомов для физлиц и 23 тысячи сомов для компаний. А продлевать срок оформления документов больше не будут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Джернома.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 19. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 3. В Нарыне днем плюс 23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса, ночь составит плюс 19 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: А отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. Завтра в Бишкеке на ремонт закроют участок дороги от улицы Фучика до аэропорта Манас. Работы будут идти по частям. Одну сторону перекроют, а по второй пустят движение в обе стороны. Полностью трассу закрывать не планируют. В мэрии обещают, что такой подход сохранит проезд и сведет неудобства к минимуму. Ограничения будут действовать до конца ремонта. Цель работы – обновить дорожное покрытие, повысить безопасность и развить дорожную сеть города. В Кыргызстане изменили правила получения гражданства. Президент Сапарбаев подписал указ, согласно которому иностранцы, получившие кыргызский паспорт, обязаны в течение года официально отказаться от прежнего гражданства. Для этого необходимо предоставить документ от компетентных органов своей страны, подтверждающий выход из гражданства. С 1 июля 2026 года онлайн-сервисы такси в Кыргызстане будут обязаны блокировать водителей, у которых нет лицензии. Без нее они не смогут получать заказы. Как сообщили в ГУБДД, по закону, который уже действует с августа прошлого года, работать таксистом можно только при наличии разрешения. Если сервисы проигнорируют это правило, их накажут. За работу без лицензии грозят штрафы 7500 сомов для физлиц и 23 тысячи сомов для компаний. А продлевать срок оформления документов больше не будут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень. Божественно!
3: Это пицца.
2: О, грибы в сливочном соусе. Нежно!

0: заправках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: кандай сонун сөздөр, кандай сонун аткаруу болду. Мына ушундай ырчы айым ким табышыңыз керек, чоң суроо. 0709-118-118 биздин WhatsApp номерибиз. Дагы бир эрте эске салып коёлу дагы, угармандардан жоопторду күтөрү. Кимдир бирөө мүмкүн уну айдап артат, азыр кичине алаксып калбайын деп жээкке токтоп туруп жаза калганга мүмкүнчүлүк берели. Кимдир бирөө тамак жасап атып, колу бошобой казанды этти аралаштырып аткан чыгар дегендей.
1: Ошо тамак аш деле айтып отурат Азат. Анан бул жакта дагы бир эрежени айтып өтпөсөк болбос. Бул кайсыл ыр эмес, аткаруучунун ысымын сиздер жазышыңыздар керек. Багыт бере кете турган болсок, бул айым аябай сонор дейт. Ал нерсени
0: ошол эле бар дейсиң.
1: Анын деле көрдүк, уктук тактап айтканда, анан аябай сулуу, арык чырай, чачтары узун. Да кандай багыт бере алам? Мен жеке тааныбайт экенмин ошол себептен.
0: Мамлекеттик иш-чараларда катышып жүрөт жана Түрк Сой эл аралык мына ушул уюмунда дагы аткарып жүрөт түрк ырларын. Негизи эле мыкты вокалисткалардын бири.
1: Жакшы. Дал ушул багыттарды карманып бизге туура жоопту узаткан угарманыбыз бар экен. Сырга Сагынбекова издеп жүрөм деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар.
0: Аталышынан үйдө табалы. Мына болчолар. Жеңүүчүнү аныктап алдык. Куттуктайбыз дагы бир жолу.
1: Ооба, 5801 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Асылмет сертификаты сизге ыйгарылат.
2: Авто акапелла. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что завтра, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 17. В Высокульской области также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 3. В Нарыне днем плюс 23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса, ночь составит плюс 19 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
4: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
7: Так, а где же я всех рассажу?
8: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
7: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
9: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337. Деятельность лицензирована.
10: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
11: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
12: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Завтра в Бишкеке на ремонт закроют участок дороги от улицы Фучика до аэропорта Манас. Работы будут идти по частям. Одну сторону перекроют, а по вторую пустят движение в обе стороны. Полностью трассу закрывать не планируют. В мэрии обещают, что такой подход сохранит проезд и сведет неудобства к минимуму. Ограничения будут действовать до конца ремонта. Цель работы – обновить дорожное покрытие, повысить безопасность и развить дорожную сеть города. В Кыргызстане изменили правила получения гражданства. Президент Сапарбаев подписал указ, согласно которому иностранцы, получившие кыргызский паспорт, обязаны в течение года официально отказаться от прежнего гражданства. Для этого необходимо предоставить документ от компетентных органов своей страны, подтверждающий выход из гражданства. С 1 июля 2026 года онлайн-сервисы такси в Кыргызстане будут обязаны блокировать водителей, у которых нет лицензии. Без нее они не смогут получать заказы. Как сообщили в ГУБДД, по закону, который уже действует с августа прошлого года, работать таксистом можно только при наличии разрешения. Если сервисы проигнорируют это правило, их накажут. За работу без лицензии грозят штрафы 7500 сомов для физлиц и 23 тысячи сомов для компаний. А продлевать срок оформления документов больше не будут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: жатыңыз. Жай кымаан айыңызды бир кранчменен жатыңыз.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон-Алиева, 165.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 19. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 3. В Нарыне днем плюс 23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса, а ночь составит плюс 19 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: это хуй знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Завтра в Бишкеке на ремонт закроют участок дороги от улицы Фучика до аэропорта Манас. Работы будут идти по частям. Одну сторону перекроют, а по второй пустят движение в обе стороны. Полностью трассу закрывать не планируют. В мэрии обещают, что такой подход сохранит проезд и сведет неудобства к минимуму. Ограничения будут действовать до конца ремонта. Цель работы – обновить дорожное покрытие, повысить безопасность и развить дорожную сеть города. В Кыргызстане изменили правила получения гражданства. Президент Сапарбаев подписал указ, согласно которому иностранцы, получившие кыргызский паспорт, обязаны в течение года официально отказаться от прежнего гражданства. Для этого необходимо предоставить документ от компетентных органов своей страны, подтверждающий выход из гражданства. С 1 июля 2026 года онлайн-сервисы такси в Кыргызстане будут обязаны блокировать водителей, у которых нет лицензии. Без нее они не смогут получать заказы. Как сообщили в ГУБДД, по закону, который уже действует с августа прошлого года, работать таксистом можно только при наличии разрешения. Если сервисы проигнорируют это правило, их накажут. За работу без лицензии грозят штрафы 7500 сомов для физлиц и 23 тысячи сомов для компаний. А продлевать срок оформления документов больше не будут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч буп кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step буп кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: «Олимскул» – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Олимскул» – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
9: Яко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в «Ивраше Франция». Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. «Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 19. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 3. В Нарыне днем плюс 23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса, а ночь составит плюс 19 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.kg.
5: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Завтра в Бишкеке на ремонт закроют участок дороги от улицы Фучика до аэропорта Манас. Работы будут идти по частям. Одну сторону перекроют, а по второй пустят движение в обе стороны. Полностью трассу закрывать не планируют. В мэрии обещают, что такой подход сохранит проезд и сведет неудобства к минимуму. Ограничения будут действовать до конца ремонта. Цель работы – обновить дорожное покрытие, повысить безопасность и развить дорожную сеть города. В Кыргызстане изменили правила получения гражданства. Президент Сапарбаев подписал указ, согласно которому иностранцы, получившие кыргызский паспорт, обязаны в течение года официально отказаться от прежнего гражданства. Для этого необходимо предоставить документ от компетентных органов своей страны, подтверждающий выход из гражданства. С 1 июля 2026 года онлайн-сервисы такси в Кыргызстане будут обязаны блокировать водителей, у которых нет лицензии. Без нее они не смогут получать заказы. Как сообщили в ГУБДД, по закону, который уже действует с августа прошлого года, работать таксистом можно только при наличии разрешения. Если сервисы проигнорируют это правило, их накажут. За работу без лицензии грозят штрафы 7500 сомов для физлиц и 23 тысячи сомов для компаний. А продлевать срок оформления документов больше не будут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами, за руки держались мы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 19. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 3. В Нарыне днем плюс 23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса, а ночь составит плюс 19 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
4: Мама, это Эль-Азык?
3: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
3: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
2: Яко. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Реклама.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
6: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Поймай свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: А отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х. Реклама на Авторадио. 0.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
1: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
5: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
6: Деятельность лицензирована.
7: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
9: Деятельность лицензирована.
10: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
11: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
12: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
0: Реклама на Авторадио.
13: 0777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.